морочинадом и соль сумьо шоса. Мороть эгисен и судиш ирзен висою смойт хоза. Эстази сокас